Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

И расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

FM. Валдай FM. Валдай FM. Только хиты, только позитив. Валдай FM. 101.1.

Dubai FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай ФМ.
1: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217072235.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай ФМ 101.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

История жизни американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который во времена Второй мировой войны руководил Манхэттенским проектом – секретными разработками ядерного оружия. Саундтрек к фильму «Оппенгеймер».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Рай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на волне.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Ноутбук умер! Экран черный, вообще ноль реакции!
2: Стоп! Не паникуй, в 90% случаев это лечится.
3: А если дорого?
2: Диагностика при ремонте бесплатна.
3: Если не выгодно, честный обмен или скупка.
4: Ремонт, обмен, скупка. Мы не даем технике сдаваться.
3: А телефон?
2: У меня он вообще не включается третий день.
3: И телефон спасем, и телевизор, и картриджи заправим, и кассу настроим.
4: Ремонт, обмен, скупка. Мы не даем технике сдаваться.
3: Валдай, Комсомольский, 28. Звони прямо сейчас. 8-900-249-75-33.
5: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу «Можно в региональном Минздраве».
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
6: 9217-07-22-35.
0: Там, где история шепчет легенду.

0: каждую среду с 21 часа до полуночи только на Новгородской волне.
1: Доволда FM. День со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 7 октября. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Анастасия Стоцкая сегодня отмечает свой день рождения. Анастасия Александровна Стоцкая родилась 7 октября 1982 года в Киеве. Российская и украинская актриса театра и кино, эстрадная певица. Известно, что Анастасия Стоцкая очень любит своего брата. Брат с детства был моей поддержкой и опорой. Много лет он защищал меня от дворовых мальчишек и где-то даже прикрывал мои хулиганства от мамы, рассказывала она. С 5 лет гастролировала в составе популярных детских музыкальных коллективов страны. Выступала в ансамбле «Кияночка», в котором танцевала, пела, а также играла на сопилке и ложках. Жила в Киеве до 1992 года, затем перебралась в российскую столицу. В 12-летнем возрасте Настя впервые вышла на сцену театра «Луны» под руководством Сергея Проханова. После окончания школы Стоцкая поступила в ГИТИС, училась на курсе Проханова. Первой работой на профессиональной сцене стала сыгранная в 18 лет роль Флёр де Лис в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Играла в театре «Луны», где ее и заметил Филипп Киркоров, который в 2002 году стал продюсером Стоцкой. Знакомство с Киркоровым стало определяющим в ее успешной карьере артистки. В 2007 году у нее произошел конфликт с Киркоровым после публикации личных снимков певицы. Спустя 2 года артисты помирились. В конце 2008 года она снялась в клипе Филиппа Киркорова на композицию «Просто подари мне» из фильма «Любовь в большом городе». В 2003 году участвовала в международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна 2003» в Юрмале, где завоевала гран-при. Успех на конкурсе ей принесло исполнение нашумевшего хита «Can't Take Me US» и новой песней «Вены руки». В 2005 году приняла участие в отборочном туре России на конкурс песни Евровидения 2005. Анастасия Стоцкая известна такими треками, как «Влюбляться», «Дай мне 5 минут», «Вены руки», «Прикольная», «Бьют волны» и другими. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Анастасию и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анастасии Стоцкой прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Европе, Австралии и Северной Америке продавцы фиксируют необычный спрос на давно снятые с продажи справочники, научную литературу и малотиражные издания. Покупателей интересует не переплет и не коллекционная ценность, а сам текст. Причина проста. Значительная часть человеческих знаний до сих пор не попала в интернет, который при этом все быстрее заполняется материалами от нейросетей. Поэтому книги, написанные и отредактированные людьми до бума генеративного искусственного интеллекта, становятся особенно ценным источником данных для обучения новых моделей. Но у этой гонки есть тревожная сторона. Некоторые компании не просто сканируют книги, а срезают корешки и отправляют остатки на переработку. Правда, доказательств того, что все нынешние массовые заказы связаны именно с разработчиками искусственного интеллекта, пока нет. Так что старые книги внезапно стали ценным ресурсом, и некоторые экземпляры, похоже, доживают последние дни. Керамическая плитка десятилетиями остается почти безальтернативным вариантом для ванной комнаты. Она не боится воды, долго служит и легко моется. Но есть и знакомые недостатки. Межплиточные швы темнеют, затирка со временем крошится, а от удара может появиться скол. Теперь в сети все чаще предлагают отказаться от кафеля в пользу так называемой «жидкой плитки». Ее просто наливают на подготовленный пол, и получается гладкая монолитная поверхность без единого шва. Звучит почти идеально. Но действительно ли все так просто? Вопрос пока остается открытым, как и швы, которые, возможно, все-таки придется мыть. Молодые сотрудники, привыкшие ежедневно общаться с нейросетями, начинают ждать такой же точности и от начальников. Вместо расплывчатого «сделай что-нибудь к пятнице» им нужны конкретная цель, понятные условия и описание результата. Об этом говорит опрос сервиса USAI, в котором участвовали почти 12 тысяч человек из США, Европы, Канады, Австралии и Латинской Америки. Среди пользователей искусственного интеллекта в возрасте от 18 до 28 лет 62% предпочитают получать от руководителя максимально четкие инструкции. Среди сотрудников старше 40 лет такого подхода придерживаются только 41%. Разница понятна. Для молодых «разберись сам» звучит как плохой промпт. Похоже, скоро в вакансиях начнут указывать не только соцпакет, но и умение формулировать задачи без двусмысленностей. Впрочем, у этой медали есть и обратная сторона. Не каждого начальника можно переобучить. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News. Настроение и

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: каждую среду с 21 часа до полуночи только на Новгородской волне.
1: Реклама. Реклама.
0: На Валдай-ФМ.
2: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
3: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом уже много. Сначала все делала по инструкции, а потом поняла. Главное — быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю. Вот ради этого и хожу». Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
1: 92170720.

30-летняя Галина умна, обаятельна и красива. Она работает реставратором в мастерской Ленинградского Екатерининского дворца. И, казалось бы, создана для любви, но настоящего чувства все нет и нет. Саундтрек к фильму о любви.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Госинспекторы Национального парка Валдайский провели плановый рейд на Большой Валдайской тропе. Проверяли базовые лагеря, наличие диких животных и следов их жизнедеятельности. Следов медведя на стоянках не выявлено. Ситуация в местах отдыха остается спокойной. При этом зафиксированы следы енотовидной собаки, типичного для региона вида, не представляющего угрозы для человека. В беседах с туристами жалоб на конфликты с дикой фауной не поступало. Путешественники сообщили о следах медведя, пересекающих тропу. В администрации парка подчеркивают, что это естественное явление для лесной среды. Также администрация парка напоминает о правилах безопасности, тщательно планировать маршрут и снаряжение, иметь при себе сигнальные устройства, не оставлять пищевые отходы в лагерях и на привалах. При обнаружении дикого зверя следует незамедлительно связаться с отделом охраны парка по телефону 2-94-94. В центре места Валдай состоялась встреча, посвященная Дню защиты диких животных. Центральной темой стала способность животных адаптироваться к суровым условиям. Участники обсудили влияние среды на физиологию и поведение зверей, сравнив обитателей местных лесов с дикими животными других континентов. Эксперты подчеркнули, что адаптация – хрупкий механизм. Из-за климатических изменений и деятельности человека многим видам все сложнее приспосабливаться к новым условиям. Организаторы призвали не ограничиваться знанием правил экологичного поведения, а ежедневно применять их на практике, ведь защита диких животных начинается с бережного отношения к их среде обитания. В День учителя в Великом Новгороде прошла торжественная церемония награждения лауреатов и финалистов конкурса «За нравственный подвиг учителя». Событие состоялось в Малом зале областной филармонии. Здесь чествовали педагогов, для которых учительство – настоящее призвание. Среди отмеченных – Надежда Гаврилова, учитель русского языка и литературы школы номер 2. Она стала победителем регионального этапа 21-го всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Глава Валдайского округа Юрий Стаде рассказал о новых арт-объектах, которые украсили разные локации окружного центра. Все они реализованы в рамках губернаторского проекта «Новгородская мозаика». У автостанции на новой детской площадке появился книжный шкаф для буккроссинга – обмена книг. Каждый может взять книгу для чтения или поделиться своей. Рядом с подковой на территории туристско-информационного центра Валдарай установили зеркало, чтобы гости и жители могли улыбнуться своему отражению и сохранить приятный момент. В летнем парке по пути к музею колоколов разместили информационные стенды с историей округа. Они помогут лучше узнать прошлое и традиции Валдая. Юрий Стаде приглашает всех горожан и туристов прогуляться по городу, рассмотреть новые объекты и воспользоваться их возможностями. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, Киев, всем доброе утро. Сегодня среда, сегодня 7 октября. Казалось бы, вот только что было лето, вот сентябрь был, а уже октябрь. Ребята, готовимся к зиме, готовимся к новому дню вместе с нами. Шоу «Активация» здесь, сегодня уже среда, это означает, что прекрасный должен быть день, ведь уже далеко до понедельника и гораздо ближе.
4: Вообще, 7 число всегда хороший день, это позитивно.
3: И выходные близко, и пятница
4: желание
3: уже тоже рядом.
4: Желание, загадывайте, все сбудется.
3: Да, вообще, кто-то, знаешь, любит нечетные дни, потому что считает 10-е четное месяц, число 26.
4: А мы любим с тобой 10-е же число, потому что же деньги дают.
3: Ну, это да, это тоже своя особая любовь, но сегодня для тех...
4: Посмотри-ка, на этой неделе дойдут 9-го.
3: Ура! Ну, а те, кто родились сегодня, 7 октября, мы вас обязательно поздравим, расскажем о том, какие курьезы произошли в мире, что вообще произошло интересного не только с нами, но и со звездами. Поиграем и обязательно отправимся в одно очень интересное островное путешествие. В общем, давайте, просыпайтесь. Я Грышков, Маш Малина, шоу «Активация». Мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: Ежегодно 7 октября отмечается профессиональный праздник в системе МВД России – День образования штабных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации. Согласно данным отдела информации ГУВД, 7 октября 1918 года при Главном управлении рабоче-крестьянской милиции НКВД был сформирован инструкторский, а также информационные отделы. Вскоре они объединены в инструкторско-инспекторский отдел, который затем вошел в состав, сформированный в конце 1919 года инспекции Главного управления милиции. В 1934 году после образования НКВД СССР была создана Главная инспекция НКВД, просуществовавшая до 1957 года. В период конца 1960-х – начала 1980-х годов штабная служба была существенно реформирована. В 1968-1969 годах организационно-инспекторские подразделения были созданы повсеместно, а в 1971-1972 годах преобразованы в штабы. К концу 1982 года штабы функционировали во всех министерствах и управлениях внутренних дел. Свой профессиональный праздник все сотрудники штабных подразделений МВД получают поздравления от руководства, коллег и друзей, а лучших представляют государственным наградам.
4: 7 октября 1571 года произошла битва при Лепанто, последнее в истории крупное сражение галерных флотов. В этом сражении союзный испано-венецианский флот, нанеся сокрушительное поражение флоту Оттоманской империи, положил конец почти вековому господству турков в Средиземном море. Силы Объединенной Священной Лиги представляли собой самый сильный и многочисленный флот, который когда-либо видела Европа. Всего собрался флот численностью около 300 различных судов. Из них 108 венецианских галер, 81 испанская галера, 32 галеры, выставленные за счет папы и других итальянских государств. Кроме того, в состав флота входили 6 огромных венецианских галеасов. Общая численность судовых экипажей составляла около 84 тысяч человек. Из них примерно 20 тысяч солдат из абордажных команд. Кроме абордажных команд, в состав флота входили команды из 12 тысяч итальянцев, 5 тысяч испанцев, 3000 немцев и 3000 добровольцев из других стран и регионов, среди которых находился 24-летний испанец Мигель Сервантес, будущий автор «Дон Кихота». Турецкий флот насчитывал примерно равное количество судов – около 210 галер и 66 галеотов. Общая численность команд и абордажных отрядов могла достигать 88 тысяч человек. Во главе турецкого флота стоял Али-паша Муэнзизаде.
2: А в этот день события, ставшие историей.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Давайте поговорим сначала о курьезных новостях, потому что вы знаете, что мы должны вас предостеречь, мы должны вас развлечь, мы должны вас разбудить, и курьезные новости нужны именно для этого.
2: Да, значит, осеннее обострение все-таки
1: да,
2: не миновало, да, наши новости. 35-летняя жительница Колумбии Лизбет Патильо влюбилась в красный автобус. Компания Transmilenio,
1: которая
2: ходит по 60-му маршруту в городе Богота. И, собственно, она сказала, что она вообще вышла замуж за автобус. Тайне. Надела белое платье, купила торт и жемчужное кольцо, устроила вечеринку всего с одним гостем. Позже составила документ, в котором сама засвидетельствовала союз с автобусом, чтобы быть рядом со своим мужем. Это муж, красный автобус. Женщина уволилась из больницы, где работала медсестрой, и устроилась уборщицей в депо. Она говорит: «Я счастлива». И она, значит, что делает? Она отметила, что выполняет долг жены, защищает автобус. Однажды она устроила скандал пассажиру, который разбил в нем окно. В прошлом месяце жительница сделала себе татуировку с изображением возлюбленного. Также она говорит, что решила рассказать о своем браке публично, потому что боится, что этот маршрут номер 60 отменят из-за строительства метро. В общем, она хочет заручиться поддержкой юристов, правозащитных организаций, людей, которые состоят в похожих отношениях с предметами. Помнишь, была женщина, у которой чайник там был мужем, потом что-то еще такое было. Ну вот автобус, красный автобус. Кстати, сказала женщина, что, во-первых, почему именно автобус 60-го маршрута, потому что 60-е это любимое число. А вообще с детства она влюбилась, она была, любила автобусы. И первая любовь — это был междугородний автобус в 10 лет у нее. Вот она письма писала. Вот сейчас вот такая вот ситуация. Вот, значит...
1: Ситуация, действительно, друзья.
2: Да, Лизбет Патильо, 35 лет, муж автобус красный. Не знаю, моложе ее, наверное, может и нет.
1: Вообще не факт.
2: Вообще, нет, ну да, это, в принципе, там старый автобус, это в Богате. Вот,
1: любит постарше.
2: Да, любит постарше. Ну, что можно сказать? Как вот, совет да любовь, да? Ну, а как они вот будут? Ну, так она даже бесплатно на нем ездить-то не может. Ну, потому что проезжий платный. Представляю, чтобы вот с мужем встретиться, нужно заплатить. Что за бред вообще? Или пусть лучше выучится на водителя автобуса и каждый день с мужем. Представляешь, то есть ему налево нельзя будет уже. Только правый поворот. Вот такая вот история. В общем, ребята, осеннее легкое обострение продолжается. Будьте внимательны. И, пожалуйста, относитесь к общественному транспорту достойно. Не бейте стекла.
1: Но, нет,
2: не рисуйте ничего.
1: Достойно, но
2: вдруг у него жена или муж
1: сохраняйте
2: есть.
1: Сохраняйте здравый смысл.
2: Да.
1: А то потом... Нет, я с другой стороны, видишь, подъехал.
2: Нет, а я с другой, что если вдруг вот автобус идет, а вы что-нибудь там взяли, как-то его поцарапали, а бах, и муж у него у автобуса вышел. И а-та-та вам сделал. В общем, берегите себя и давайте продолжать просыпаться в эту среду, 7 октября, вместе с утренним шоу «Активация».
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем привет, всем доброе утро. Сегодня среда, сегодня 7 октября, год 2026. Сейчас будем поздравляться. Кто родился 7 октября, какого-нибудь...
1: Кто крестился.
0: Да, очень старого или не очень старого года мы будем поздравлять. И вас, конечно же, дорогие друзья, кто сегодня появился на свет, с удовольствием поздравляем. Итак,
1: кого же 7 мы поздравляем октября. Сегодня? Да, так. Давайте-ка посмотрим. Это кто у нас сейчас? А, это все еще весы,
0: Весы,
1: да?
0: По-моему, да.
1: Все еще весы. И в 1885 году родились весы по имени Нильс Бор. Нильс Бор.
0: Ну, это ученый.
1: Это физик, датский физик. Он, кстати, был еще и лауреатом Нобелевской премии. Один из создателей квантовой механики. И вообще очень умный человек.
0: Поздравляем с днем рождения Тони Брэкстон. Американская певица в стиле rhythm, blues, soul. Именно вот Romantic Collection была у меня аудиокассета. Вот эта песня была первая. Потом была вторая песня.
1: А потом вторая
0: Don't
1: была.
0: Speak. И дальше неизвестные 20 штук. Поздравляем, Тони Брэкстон, с днем рождения.
1: Надо же было, да, вот они так...
0: Вообще не говори.
1: Добавили. Итак, в 1915 году родилась женщина с очень красивым именем Маргарита Алигер. Это советская поэтесса, переводчица, журналистка, а также она была военным корреспондентом. С днем рождения.
0: С днем рождения еще одного музыканта, на этот раз мужчину, Том Йорк, вокалист, гитарист группы Radiohead. Вот, одна только песня, там нравится Кармополис, остальные не понимаю вообще. Ну, такая специфическая группа, но имеет место
1: слушала,
0: быть.
1: Кстати, кого там музыка, музыковед, или как они называются, вот они прям вообще обожают, мне кажется, что вот...
0: Да, нет, ты знаешь, на самом деле, как это называется, что типа вот ты придешь и в обществе говоришь, ну, люблю там Radiohead, Velvet Underground, Oasis, а сам вообще ни разу ничего не слышал из-за этого, подумает, ну, крутой.
1: В 1934 году родилась еще одна советская поэтесса с очень красивым именем, Новелла Матвеева ее звали.
0: Слышу.
1: И это ее прям имя, Новелла Николаевна, ничего себе, да, советская, ну, да, российская поэтесса, прозаик, переводчица, бард, драматург и литературовед. С днем рождения.
0: И с днем рождения певицу, актрису, лауреат театральной премии «Золотая маска», между прочим, Анастасия Стоцкая, муза Филиппа Киркорова когда-то была, ну и до сих пор, кстати, в общем, они в теплых отношениях, есть
1: и
0: у нее...
1: И ребенок у нее почему-то на Филиппа Киркорова.
0: Очень сильно,
1: похож.
0: И дочь, и сын похож, но ничего страшного. Самое главное, что она очень позитивная, очень классная, Анастасия. И всех тех, кто сегодня родился 7 октября, мы поздравляем с днем рождения. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, обсудите со второй половинкой свои дела, придумайте совместные развлечения. Тельцы, последнее время вы много бездельничали, чувство зря потраченного времени будет мешать. Близнецы, слова участия и сочувствия помогут получить желаемое. Раки, забудьте про гордость, вам надо искренне о чем-то попросить. Главное дело, а не амбиции. Львы, было бы неплохо посвятить время йоге или разговору по душам. Девы, звезды приготовили вам незнакомую ситуацию, понадобится жизненный опыт. Весы, именно сейчас есть шанс что-то исправить, улучшить в характере. Скорпионы, возможно, вы решитесь на важный шаг, многое будет зависеть от настроения, наличия поддержки и даже погоды. Стрельцы, дайте второй шанс себе и другим и ждите спокойно улучшений. Козероги, обостренная интуиция будет вести в правильном направлении. Водолеи, станет очевидным, что вы ничего не успеваете, эксплуатируйте других. Рыбы, вам может навредить публичность, держитесь в тени, не публикуйте в социальных сетях лишнего. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам продуктивного дня.

0: Мотивация. Пароль хорошего дня.
1: Ну что ж, как всегда по средам, друзья, рада вас пригласить вместе с нами посетить какое-нибудь невероятное место. Очень красивое, очень теплое, в котором очень много есть что посмотреть. И будем вас сейчас ознакомить с этим местом.
2: Да, это остров.
1: Это остров, да.
2: Везение.
1: И находится он, друзья, в...
2: Как-то... Ну, во-первых, он в Китае находится.
1: В Китае. Китай.
2: Это, да, страна Китай, переводится...
1: Я передаю привет Веронике, которая прямо сейчас со своей семьей отдыхает. Там.
2: Переводится с китайского «морской юг». А вообще это
1: морской
2: остров
1: ёж.
2: Хайнань.
1: Хайнань, да.
2: Это провинция, это вообще провинция на юге Китая. Включает в себя крупный одноименный остров Хайнань. Рядышком еще есть Цичжоу, Дачжоудао, Симаочжоу и другие. Вот, едем на Хайнань. Если посмотреть на карту, то он внизу там. Ну, в смысле, где Китай, внизу.
1: И очень там много всяких классных, совершенно аутентичных мест. Например, киногород Гуаньлань. Он называется, это тематический парк, который воссоздает атмосферу Китая 40-х годов. Архитектура стилизована под старые города. На многих улицах этого парка снимались фильмы известного режиссера Фэна Сяогана. Там сейчас тоже, ну не прямо сейчас, на сегодняшний день тоже проходят съемки. Туристы могут там мало того, что прогуляться по Китаю 40-х годов, еще и посмотреть, как фильмы снимают. А еще там есть музей китайской киноиндустрии. Угу. Можно посмотреть всякие театрализованные представления, а также переодеться и устроить фотосессию в традиционных костюмах вот так.
2: В городе Санья можно посетить парк «Олень повернул голову». Значит, на китайском звучит
1: классно,
2: как
1: да?
2: Лухэйтоу. Парк находится на высоком утесе. Можно посмотреть, там есть искусственный остров, кстати, который называется Остров Феникс. Это такая достопримечательность Китая, как пальма в Дубае. Также есть искусственный остров, собственно, там. Ну и, собственно, парк «Олень повернул голову». Что же там? Там, во-первых, есть главная скульптура. Это олень, который повернул голову. Вот. Опять же, классная природа. Обезьяны. Можно подняться на вершину, покормить оленей и вообще насладиться, вообще посмотреть, какая красота остров Хайнань.
1: А еще там есть центр буддизма Наньшань, статуя Гуаньинь. Это один из крупнейших буддийских комплексов Юго-Восточной Азии. Там площадь вообще около 50 квадратных километров. Если вы туда поедете целый день, лучше на это, как это запланировать, да, чтобы посмотреть основные точки, нужно будет очень много прийти. Там есть очень крутые вещи. Например, небесные ворота, сад долголетия, храм Няньшань, парк милосердного освобождения с прудом, где живут карпы и черепахи. Ну и, конечно же, главный символ комплекса и острова – это 108-метровая статуя богини Гуаньинь на берегу моря. И в храме ее основания хранятся частицы праха Будды Шакьямуни. Я обожаю вот эти вот буддийские темы, вот эти огромные, да. Биг Будда.
2: Там, кстати,
1: огромные статуи
2: величиной. Где статуя Гуаньинь, там снимали фильм «Мэг Монстр глубины». В этом районе ее там видно. Ну, а я предлагаю тебе, если мы туда отправимся, Маша, вот проверить тебя на прочность и посетить лес Янода и знаменитый стеклянный мост. Представь себе, стеклянный, абсолютно прозрачный мост на высоте 400 метров над глубочайшей пропастью. Выдают мягкие бахилы, и все, тихонечко идешь по этому мостику, он абсолютно весь стеклянный, сбоку, снизу и под тобой пропастью. 400 метров ты смогла бы пройти? А он еще шатается, ты знаешь, от ветра.
1: Ничего он не шатается, не ври. Он же не подвесной.
2: Он подвесной.
1: Да вообще, нет, самое главное в этот момент, так же, как и в парке аттракционов, убедить себя, что ничего не сломается, все будет хорошо, все же ходят, и я пройду. Я бы прошла. Я бы прошла, я бы вот прям, вот знаешь, вот из вредности бы пошла.
2: Ну, в общем, друзья, можно на Хайнане посетить, и, конечно же, пляжи огромное количество, есть горячие источники. Если вы обожаете обезьян, съездите на остров обезьян, который тоже, там есть гуанские макаки. Собственно, есть другие интересные животные, можно покормить, можно посмотреть шоу с участием обезьян. В общем, интересный, многогранный такой мир, вся планета Земля в миниатюре, все абсолютно есть. Там, кстати, самая старая черепаха живет. на Хайнане. Самые древние лианы на Хайнане. Вот, самые древние древности там тоже есть. В общем, путешествуйте, это здорово, это классно. А мы продолжаем утреннее шоу «Активация».
0: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: на Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, всем классной среды. Сегодня 7 октября, год 2026. Прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» наша любимая игра «Верю, не верю». Переломный момент. Потому что счет на этой неделе 1-1. И кто сегодня выиграет, тот точно не проиграет по итогу всей рабочей, всей нашей рабочей и недели игр. Игра «Верю, не верю», обмениваемся фактами, правдивые и лживые. Главное понять, где правда, а где ложь. Если удается, молодец. Не удается, увы и ах. Я начинаю, Маша. Сегодня у меня факты музыкальные.
3: Давай.
1: Веришь ли ты, что группа KISS... Группа KISS. Рок-группа KISS.
3: Да.
1: Одно время продавала струны для воображаемой гитары.
3: Они, конечно, психи, но прям настолько.
1: Веришь или нет?
3: Нет.
1: А это абсолютная правда. Они продавали пустые пластиковые пакеты с символикой группы KISS, на которых было написано «Здесь лежат». Air Guitar Strings, то есть воздушная гитара, вымышленная гитара, струны. Стоили 4 бакса. Просто пустой пакетик. Один
3: поразительно.
1: Твой факт.
3: У меня более реалистичный такой вопрос. Парень по фамилии Чкалов.
1: Чкалов, летчик, знаком, конечно.
3: Тебе.
1: Летчик-испытатель.
3: Он, значит, пролетел под мостом. Веришь ли ты, что он пролетел под Анечковым мостом?
1: Анечков мост в Питере же он. Такой, мне кажется, он такой маленький.
3: Но вот тут на выбор несколько питерских мостов. Вот я выбрала Анечков. Я не знаю, сама правильно этот.
1: Анечков мост.
3: Он пока под каким-то мостом в Питере, короче, пролетел.
1: Анечков, мне кажется, он очень маленький, я не верю.
3: Правильно, он пролетел под Троицким мостом.
1: Мне кажется, Анечков,
3: молодец,
1: там даже на лодке-то вставать нельзя, головой ударишься. Ну все, я победил, получается, сегодня.
3: Все, молодец. Теперь ты точно не проиграешь на этой неделе, в отличие от меня. Но, друзья, принимаем все как есть.
1: Конечно,
3: даже если что-то не совсем удачно складывается у вас, это не значит, что все пойдет наперекосяк. Повезет в любви.
1: Обязательно. А мы продолжаем утреннее шоу «Активация».
2: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: В утреннем шоу «Активация» время для звездной пыли. Это наша рубрика, в которой мы с вами делимся новостями из мира шоу-бизнеса.
3: Ну что, новость о человеке, о котором все забыли, но потом она напомнила о себе. Вот, и напомнила сразу по нескольким фронтам сразу же. Помните ли, кто такая Юлия Беретта?
2: Ну, что-то такое...
3: Это звезда 90-х из группы «Стрелки». И вот она, значит, решила сделать презентацию.
2: Которая?
3: Нет, которая там
2: высокая,
3: такая...
2: Высокая, белая, да.
3: Вау такая, да.
2: Она уже не вау, я думаю.
3: Ну, она вау.
2: Ну, ладно.
3: Вау она. Ну, по крайней мере, вот судя по фото, она вау. Так вот, она была музой Андрея Губина в юности. Между прочим, он ей в любви признавался. Говорят, даже не встречались какое-то время. И она, значит, Юлия Беретта выпустила джазовую версию своего хита «На вечеринке». На вечеринке лучше друзей. А тут только, ну, джаз. Вот. И что же ты думаешь? Она стала замечать, что в этом... Она, это все было в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Она увидела, что две женщины и мужчина заняли самый лучший стол на презентации этой песни. И распевали дорогие напитки и подпевали хитам певицы. Когда к ним подошли, вы кто такие? Они говорят, мы артисты. Вот, после этого охрана говорит, уходите, мы вас не знаем вообще, кто вы такие. В итоге они отошли в сторону, встали за колонной. И там продолжили, собственно, бесплатно заниматься распитием бесплатных напитков. И кушать всякие вот эти, знаешь, канапешечки все вот эти вот миленькие. Потом в итоге Юлия Беретта к ним сама подошла и говорит, ребята, вы кто такие, уходите отсюда, я вас не знаю, я вас не звала, и забрала этот бокал с напитком, собственно, ну не знаю,
2: вау,
3: выпила или нет. Короче говоря, в общем, вот такие они, ребята, шли, идут мимо кинотеатра, думают, о, пойдем в кино, оп, а тут презентация, оп, еда бесплатная. Ну, я не знаю, просто охрана плохо сработала. Понимаешь?
2: Ну, вообще...
3: Какие-то современные тоже, артисты, почему? Которых Юля не знает.
2: Ну, а почему вообще люди... Вот ты идешь и видишь бесплатная еда. Неужели у тебя мысли не возникли, а что это за бесплатная еда? Для всех ли она бесплатная? Может, там ждут кого-то? Ну, что это такое вообще? Это, мне кажется, это вообще не культурно. Есть чью-то бесплатную еду.
3: Ну, вот так они решили. Я тебе могу сказать быстренько, что у меня недавно было мероприятие такое летнее. Еду я на мероприятие чуть-чуть пораньше, весь такой красивый в костюме. И проезжаю мимо. Это все было в таком в коттеджном поселке. Открытые ворота там у такого отеля маленького. И там людей, ну, человек 200 или 300. А я хотел выпить кофе. И я, значит, остановился, выхожу, весь такой красивый. Охрана мне ничего не сказала. Мероприятие, которое у меня было, я немножко раньше приехал. Я пошел на это другое. Иду, весь такой, стоит этот кофейный автомат, все улыбаются. Здрасте. Ну, там все такие в костюмах, такие все красивые.
2: Приняли тебя за своего.
3: Да, я беру кофе, что-то постоял, посмотрел, там такая музыка легкая, взял и ушел, да. Ну, это всего лишь стаканчик кофе. Все равно был уплочен.
2: Да, конечно.
3: Этими организаторами. Ну, вот. А здесь, мне кажется, ребятам нужно было, знаешь, эти вот маски одеть. Там, не знаю, какого-нибудь известного исполнителя.
2: Да, это знаешь...
3: Либо просто вообще, не привлекать к себе внимания.
2: Вот, главное не привлекать к себе внимания. О чем я и говорю все время своим детям. Я говорю, пожалуйста, ходи в «Золотое яблоко» магазин.
3: Да.
2: Со мной.
3: С тобой.
2: Со мной. Не надо ходить с друзьями, одноклассниками, потому что вы вызываете странные впечатления у продавцов-консультантов. Что вы, зачем пришли? Нахулиганить, естественно. Так что, друзья, да. Видите себя, соответственно, окружающей обстановке.
3: Вот именно. А мы будем дальше продолжать этот замечательный день уже вне эфира. Среда, 7 октября. Сергей Грешков, Маша Малина. Всем пока.
2: Пока.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия считает укрепление связи на пространстве СНГ приоритетным направлением своей внешней политики. Об этом накануне на брифинге заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, укрепление связи на пространстве Содружества независимых государств является приоритетным направлением. Россия нацелена на дальнейшее наращивание взаимодействия с партнерами в политической, экономической, культурно-гуманитарной, правоохранительной и в других сферах, сказал Ушаков. Товарооборот России и Узбекистана по итогам января и июля увеличился на 20%, составив порядка 7,5 миллиардов долларов. Взаимная торговля развивается в обоих направлениях, заявил накануне первый вице-премьер Денис Мантуров. Он и зампремьер министра Республики Узбекистан Джамшид Хаджаев провели заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Отмечено, что одновременно активно развивается российско-узбекистанское сотрудничество в области проминфраструктуры. В настоящее время ведется подготовка к запуску технопарка Бекабат в Ташкентской области. По итогам проведенного заседания подписана стратегия научно-технологического развития двух стран до 40 года, которая предполагает укрепление кадрового потенциала, создание совместной исследовательской инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности научных разработок. Слабая лососевая путина на Дальнем Востоке в этом году привела к росту цен на красную икру диких лососей. Этот фактор также повлиял и на цену икры, получаемой от выращенной рыбы, заявили в компании InArctica. В прошлом году ее выручка от продажи красной икры составила 145 миллионов рублей. В этом году, по данным Росрыболовства, вылов диких лососей на Дальнем Востоке составил всего около 100 тысяч тонн против 335 тысяч тонн в прошлом году и 235 тысяч тонн в 2024 году. Рекорд по вылову лососей приходится на 2018 год – 677 тысяч тонн. InArctica занимается выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, орехи и другие источники полезных питательных веществ. Ограничение употребления переработанного мяса, сладких напитков и продуктов с избытком насыщенных жиров поможет профилактировать сердечно-сосудистые заболевания. Ориентир по соли менее 5 граммов в сутки, включая соль в хлебе, сыре, соусах и готовых блюдах. Не стоит забывать о сне и психологическом благополучии. Большинству взрослых требуется 7-9 часов сна. Постоянная бессонница, выраженная дневная сонливость, тревожная или депрессивная симптоматика – повод обратиться за помощью. Чтобы сохранить здоровье на долгие годы, нужно регулярно проходить профилактические обследования. Людям с проблемами сердечно-сосудистой системы следует избегать резкой смены климатических условий, советует академик РАН Геннадий Онищенко. Курс доллара 85.71, курс евро 96 рублей 3 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика саундтреков на Валдай FM. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 149 75 33.

0: пассажиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35.
3: Там, где история шепчет легенду.

0: каждую среду с 21 часа до полуночи только на Новгородской волне.
1: На Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 7 октября. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Анастасия Стоцкая сегодня отмечает свой день рождения. Анастасия Александровна Стоцкая родилась 7 октября 1982 года в Киеве. Российская и украинская актриса театра и кино, эстрадная певица. Известно, что Анастасия Стоцкая очень любит своего брата. Брат с детства был моей поддержкой и опорой. Много лет он защищал меня от дворовых мальчишек и где-то даже прикрывал мои хулиганства от мамы, рассказывала она. С 5 лет гастролировала в составе популярных детских музыкальных коллективов страны. Выступала в ансамбле «Кияночка», в котором танцевала, пела, а также играла на сопилке и ложках. Жила в Киеве до 1992 года, затем перебралась в российскую столицу. В 12-летнем возрасте Настя впервые вышла на сцену театра «Луны» под руководством Сергея Проханова. После окончания школы Стоцкая поступила в ГИТИС, училась на курсе Проханова. Первой работой на профессиональной сцене стала сыгранная в 18 лет роль «Флёр де Лис» в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Играла в театре «Луны», где ее и заметил Филипп Киркоров, который в 2002 году стал продюсером Стоцкой. Знакомство с Киркоровым стало определяющим в ее успешной карьере артистки. В 2007 году у нее произошел конфликт с Киркоровым после публикации личных снимков певицы. Спустя 2 года артисты помирились. В конце 2008 года она снялась в клипе Филиппа Киркорова на композицию «Просто подари мне» из фильма «Любовь в большом городе». В 2003 году участвовала в международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна-2003» в Юрмале, где завоевала гран-при. Успех на конкурсе ей принесло исполнение нашумевшего хита «Can't Take Me US» и новой песней «Вены руки». В 2005 году приняла участие в отборочном туре России на конкурс песни Евровидения 2005. Анастасия Стоцкая известна такими треками, как «Влюбляться», «Дай мне 5 минут», «Вены руки», «Прикольная», «Бьют волны» и другими. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Анастасию и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анастасии Стоцкой прямо сейчас.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Калифорнии в жилой дом проник злоумышленник, но хозяйский золотистый ретривер по кличке Нэш принял его за гостя. Пока хозяев не было, незваный гость поел из холодильника и вздремнул на диване. Нэш не проявил агрессии, наоборот, то и дело подходил к мужчине с любимой игрушкой и приглашал поиграть. Хозяева получили уведомление с камеры слежения и сразу же вызвали полицию. Дистанционно они с досадой наблюдали за поведением питомца и ждали, что он хотя бы залает. Но охранник из Нэша оказался никакой. Приехавших полицейских пес тоже встретил любимой игрушкой, однако им было не до игры. Стражи порядка скрутили и арестовали преступника, который пытался сбежать через окно в ванной. Все это время Нэш радостно вилял хвостом и надеялся на продолжение игры. В США компания Conagra Brands решила установить мировой рекорд и изготовила самую длинную колбаску Slim Jim. Ее длина почти 131 метр, что сопоставимо с высотой пирамиды Хеопса. Производство оказалось непростым. Гигантский снэк намотали на проволочную конструкцию, чтобы он подсыхал и не слипался. Затем колбаску размотали и разложили на длинном ряду столов. На мероприятии в Омахе присутствовал судья Книги рекордов Гиннесса. Он официально подтвердил, что это мировой рекорд. Правда, для такого количества колбаски понадобилась бы очень большая компания. Но рекорд есть рекорд. Теперь он официально в Книге Гиннесса. В детстве Миранда Верби из английского Лоустофта мечтала о настоящей лошади, но родители сказали твердое «нет». Расстроившись, девочка нашла утешение в игрушках My Little Pony и влюбилась в них. Теперь Миранда – обладательница рекордной коллекции из 4550 предметов, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса. Ей даже пришлось переехать в дом побольше, чтобы все разместилось. В собрании не только фигурки, там есть рюкзаки, кружки, одежда, косметика и даже аркадный аппарат из 1990-х. Доставка последнего оказалась целой операцией. Продавцу пришлось сменить входную дверь, чтобы вынести автомат из дома. Но Миранда не собирается останавливаться, она продолжает охоту за редкими пони. Получается, мечта о лошади все-таки сбылась, пусть и в пластиковом, зато в рекордном масштабе. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как валдайские колокольцы и валдайские звоны. Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 года.
5: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
6: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217-07-22-35.
4: Там, где история шепчет легенду.

0: музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
1: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Эд Пекурни – обыкновенный парень, работающий в видеопрокате. Ближайшее будущее в роли скромного служащего не обещает никаких приятных сюрпризов, и он решается на рискованное мероприятие. Понимая, что терять ему нечего, Эд соглашается стать звездой нового телевизионного шоу. Жизнь Эда будет снимать 24 часа в сутки без перерыва. Зрители будут следить за тем, как он работает, ест, спит и ходит в туалет. Никто и не подозревал, что смелая экспериментальная телепередача будет сногсшибательно популярна, а сам Эд станет национальной знаменитостью. Саундтрек к фильму «Эд из телевизора».

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Госинспекторы Национального парка Валдайский провели плановый рейд на Большой Валдайской тропе. Проверяли базовые лагеря, наличие диких животных и следов их жизнедеятельности. Следов медведя на стоянках не выявлено. Ситуация в местах отдыха остается спокойной. При этом зафиксированы следы енотовидной собаки, типичного для региона вида, не представляющего угрозы для человека. В беседах с туристами жалоб на конфликты с дикой фауной не поступало. Путешественники сообщили о следах медведя, пересекающих тропу. В администрации парка подчеркивают, что это естественное явление для лесной среды. Также администрация парка напоминает о правилах безопасности, тщательно планировать маршрут и снаряжение, иметь при себе сигнальные устройства, не оставлять пищевые отходы в лагерях и на привалах. При обнаружении дикого зверя следует незамедлительно связаться с отделом охраны парка по телефону 2-94-94. В центре места Валдай состоялась встреча, посвященная Дню защиты диких животных. Центральной темой стала способность животных адаптироваться к суровым условиям. Участники обсудили влияние среды на физиологию и поведение зверей, сравнив обитателей местных лесов с дикими животными других континентов. Эксперты подчеркнули, что адаптация – хрупкий механизм. Из-за климатических изменений и деятельности человека многим видам все сложнее приспосабливаться к новым условиям. Организаторы призвали не ограничиваться знанием правил экологичного поведения, а ежедневно применять их на практике, ведь защита диких животных начинается с бережного отношения к их среде обитания. В День учителя в Великом Новгороде прошла торжественная церемония награждения лауреатов и финалистов конкурса «За нравственный подвиг учителя». Событие состоялось в Малом зале областной филармонии. Здесь чествовали педагогов, для которых учительство – настоящее призвание. Среди отмеченных – Надежда Гаврилова, учитель русского языка и литературы школы номер 2. Она стала победителем регионального этапа 21-го всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Глава Валдайского округа Юрий Стаде рассказал о новых арт-объектах, которые украсили разные локации окружного центра. Все они реализованы в рамках губернаторского проекта «Новгородская мозаика». У автостанции на новой детской площадке появился книжный шкаф для буккроссинга – обмена книг. Каждый может взять книгу для чтения или поделиться своей. Рядом с подковой на территории туристско-информационного центра Валдарай установили зеркало, чтобы гости и жители могли улыбнуться своему отражению и сохранить приятный момент. В летнем парке по пути к музею колоколов разместили информационные стенды с историей округа. Они помогут лучше узнать прошлое и традиции Валдая. Юрий Стаде приглашает всех горожан и туристов прогуляться по городу, рассмотреть новые объекты и воспользоваться их возможностями. Далее в эфире радиоканал Валдай ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай ФМ. Лучшие новинки.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217 07 22 35. Валдай ФМ.

Валдай FM, день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 7 октября. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Анастасия Стоцкая сегодня отмечает свой день рождения. Анастасия Александровна Стоцкая родилась 7 октября 1982 года в Киеве. Российская и украинская актриса театра и кино, эстрадная певица. Известно, что Анастасия Стоцкая очень любит своего брата. Брат с детства был моей поддержкой и опорой. Много лет он защищал меня от дворовых мальчишек и где-то даже прикрывал мои хулиганства от мамы, рассказывала она. С 5 лет гастролировала в составе популярных детских музыкальных коллективов страны. Выступала в ансамбле «Кияночка», в котором танцевала, пела, а также играла на сопилке и ложках. Жила в Киеве до 1992 года, затем перебралась в российскую столицу. В 12-летнем возрасте Настя впервые вышла на сцену театра «Луны» под руководством Сергея Проханова. После окончания школы Стоцкая поступила в ГИТИС, училась на курсе Проханова. Первой работой на профессиональной сцене стала сыгранная в 18 лет роль Флёр де Лис в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Играла в театре «Луны», где ее и заметил Филипп Киркоров, который в 2002 году стал продюсером Стоцкой. Знакомство с Киркоровым стало определяющим в ее успешной карьере артистки. В 2007 году у нее произошел конфликт с Киркоровым после публикации личных снимков певицы. Спустя 2 года артисты помирились. В конце 2008 года она снялась в клипе Филиппа Киркорова на композицию «Просто подари мне» из фильма «Любовь в большом городе». В 2003 году участвовала в международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна 2003» в Юрмале, где завоевала гран-при. Успех на конкурсе ей принесло исполнение нашумевшего хита «Can't Take Me US» и новой песней «Вены руки». В 2005 году приняла участие в отборочном туре России на конкурс песни Евровидения 2005. Анастасия Стоцкая известна такими треками, как «Влюбляться», «Дай мне 5 минут», «Вены руки», «Прикольная», «Бьют волны» и другими. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Анастасию и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анастасии Стоцкой прямо сейчас.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужим мы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

12-летняя Лира отправляется в удивительное путешествие к Северному полюсу, чтобы спасти своего похищенного друга. На помощь к девочке приходят северные ведьмы под предводительством прекрасной Серафины Пикалла и огромный бронированный медведь. На пути их стоят зловещая миссис Колтер и армия ее монстров. Саундтрек к фильму «Золотой компас».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Государственной Думе России выразили мнение: предложение закрепить в Конституции нейтральный статус Украины вряд ли приведет к каким-либо последствиям, однако оно является сигналом главарю киевского режима о необходимости двигаться к урегулированию. Напомню, в Верховной Раде выступили с подобной инициативой, а кроме того, с предложением об отказе от курса членства в НАТО. Москва подчеркивает, мирные переговоры с Киевом пока невозможны, и виновата в этом украинская сторона, все более раскручивающая спираль эскалации. В Кремле указывают, предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине, поступающие в адрес России, являются экзотическими и неприемлемыми. Президент Владимир Путин заявил о готовности добиваться договоренности с Украиной мирными средствами на основе подходов безопасности, прежде всего, Российской Федерации. Работа по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов на российский рынок будет продолжена, в том числе и в части принятия сопутствующих нормативных актов. Профильным ведомствам и вертикально интегрированным нефтяным компаниям поручено продлить работу по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Также отмечена необходимость ускорения принятия сопутствующих нормативно-правовых актов. В кабинете министров добавляют, это поможет оперативно удовлетворить спрос на топливо и будет способствовать скорейшей стабилизации ситуации с обеспечением горюче-смазочными материалами. Кроме того, указывается необходимость активизации работы по заключению соглашения между регионами и независимыми автозаправочными станциями, а также Минэнергией и Федеральной антимонопольной службой с независимыми нефтеперерабатывающими заводами с целью обеспечения предсказуемой, самое главное, справедливой цены. Напомню, в конце сентября правительство поручило усилить контроль за формированием стоимости топлива в российских регионах. Агропромышленный комплекс уже обеспечивает производство широкого ассортимента продуктов питания и их безопасность. Следующий этап развития отрасли будет связан с повышением пищевой ценности привычных продуктов. Речь идет о создании продуктов с заданными характеристиками, в том числе и с определенным содержанием белка, витаминов, микроэлементов и других необходимых организму веществ. Производители учитывают этот вопрос при разработке новых продуктов. Также перспективным направлением является использование биотехнологий на всех этапах производства, от почвы до готового продукта. В частности, ведется селекционная работа по созданию сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Также возможно поступление необходимых микроэлементов из почвы в растения. В животноводстве качественный состав молока и мяса, а также яиц можно совершенствовать за счет генетики и кормления. Технологии переработки помогают сохранять ценные вещества и создавать продукты для разных групп потребителей. Запуск производства отечественных электробатарей создаст основу для развития российского электротранспорта и автономных роботизированных систем. С точки зрения робототехники и промышленной автоматизации, запуск в первой очереди кластера роботизированных производств электронных батарей на площадке Технополис Москва – это серьезный сдвиг в отечественной промышленности. Напомню, накануне Владимир Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Подмосковье. Президент заявил, стране необходимы собственные современные системы накопления энергии. Они могут обеспечить растущие мощности центров обработки данных. По словам главы государства, также будет осуществляться наращивание отечественных производств такой продукции, совершенствование аккумуляторных технологий, осваивание новых областей их применения. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 71 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 3 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Потерпев несколько поражений кряду, подававший надежды боксер-тяжеловес Джим Брэддок вынужден бросить спорт. Во времена Великой депрессии Брэддок берется за любую работу, чтобы прокормить свою жену Мэй и детей. При этом он все еще надеется вернуться на ринг. И однажды ему предоставляется такой шанс. В последнюю минуту Джим заменяет другого боксера и выходит на поединок с претендентом на титул чемпиона мира. Саундтрек к фильму «Нокдаун».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Госинспекторы Национального парка Валдайский провели плановый рейд на Большой Валдайской тропе. Проверяли базовые лагеря, наличие диких животных и следов их жизнедеятельности. Следов медведя на стоянках не выявлено. Ситуация в местах отдыха остается спокойной. При этом зафиксированы следы енотовидной собаки, типичного для региона вида, не представляющего угрозы для человека. В беседах с туристами жалоб на конфликты с дикой фауной не поступало. Путешественники сообщили о следах медведя, пересекающих тропу. В администрации парка подчеркивают, что это естественное явление для лесной среды. Также администрация парка напоминает о правилах безопасности, тщательно планировать маршрут и снаряжение, иметь при себе сигнальные устройства, не оставлять пищевые отходы в лагерях и на привалах. При обнаружении дикого зверя следует незамедлительно связаться с отделом охраны парка по телефону 2-94-94. В центре места Валдай состоялась встреча, посвященная Дню защиты диких животных. Центральной темой стала способность животных адаптироваться к суровым условиям. Участники обсудили влияние среды на физиологию и поведение зверей, сравнив обитателей местных лесов с дикими животными других континентов. Эксперты подчеркнули, что адаптация – хрупкий механизм. Из-за климатических изменений и деятельности человека многим видам все сложнее приспосабливаться к новым условиям. Организаторы призвали не ограничиваться знанием правил экологичного поведения, а ежедневно применять их на практике, ведь защита диких животных начинается с бережного отношения к их среде обитания. В День учителя в Великом Новгороде прошла торжественная церемония награждения лауреатов и финалистов конкурса «За нравственный подвиг учителя». Событие состоялось в Малом зале областной филармонии. Здесь чествовали педагогов, для которых учительство – настоящее призвание. Среди отмеченных – Надежда Гаврилова, учитель русского языка и литературы школы номер 2. Она стала победителем регионального этапа 21-го всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Глава Валдайского округа Юрий Стаде рассказал о новых арт-объектах, которые украсили разные локации окружного центра. Все они реализованы в рамках губернаторского проекта «Новгородская мозаика». У автостанции на новой детской площадке появился книжный шкаф для буккроссинга – обмена книг. Каждый может взять книгу для чтения или поделиться своей. Рядом с подковой на территории туристско-информационного центра Валдарай установили зеркало, чтобы гости и жители могли улыбнуться своему отражению и сохранить приятный момент. В летнем парке по пути к музею колоколов разместили информационные стенды с историей округа. Они помогут лучше узнать прошлое и традиции Валдая. Юрий Стаде приглашает всех горожан и туристов прогуляться по городу, рассмотреть новые объекты и воспользоваться их возможностями. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Бодай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: 9 FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Ноутбук умер! Экран черный, вообще ноль реакции!
2: Стоп! Не паникуй, в 90% случаев это лечится.
3: А если дорого?
2: Диагностика при ремонте бесплатно.
3: Если не выгодно, честный обмен или скупка.
4: Ремонт, обмен, скупка. Мы не даем технике сдаваться.
3: А телефон?
2: У меня он вообще не включается третий день.
3: И телефон спасем, и телевизор, и картриджи заправим, и кассу настроим.
5: Комсомольский, 28.
3: Звони прямо сейчас. 8-900-249-75-33.
6: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафует. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
7: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ.
8: 9217-07-22-35.
0: Там, где история шепчет легенду.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 7 октября. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Анастасия Стоцкая сегодня отмечает свой день рождения. Анастасия Александровна Стоцкая родилась 7 октября 1982 года в Киеве. Российская и украинская актриса театра и кино, эстрадная певица. Известно, что Анастасия Стоцкая очень любит своего брата. Брат с детства был моей поддержкой и опорой. Много лет он защищал меня от дворовых мальчишек и где-то даже прикрывал мои хулиганства от мамы, рассказывала она. С 5 лет гастролировала в составе популярных детских музыкальных коллективов страны. Выступала в ансамбле «Кияночка», в котором танцевала, пела, а также играла на сопилке и ложках. Жила в Киеве до 1992 года, затем перебралась в российскую столицу. В 12-летнем возрасте Настя впервые вышла на сцену театра «Луны» под руководством Сергея Проханова. После окончания школы Стоцкая поступила в ГИТИС, училась на курсе Проханова. Первой работой на профессиональной сцене стала сыгранная в 18 лет роль «Флёр де Лис» в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Играла в театре «Луны», где ее и заметил Филипп Киркоров, который в 2002 году стал продюсером Стоцкой. Знакомство с Киркоровым стало определяющим в ее успешной карьере артистки. В 2007 году у нее произошел конфликт с Киркоровым после публикации личных снимков певицы. Спустя 2 года артисты помирились. В конце 2008 года она снялась в клипе Филиппа Киркорова на композицию «Просто подари мне» из фильма «Любовь в большом городе». В 2003 году участвовала в международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна 2003» в Юрмале, где завоевала гран-при. Успех на конкурсе ей принесло исполнение нашумевшего хита «Can't Take Me US» и новой песней «Вены руки». В 2005 году приняла участие в отборочном туре России на конкурс песни Евровидения 2005. Анастасия Стоцкая известна такими треками, как «Влюбляться», «Дай мне 5 минут», «Вены руки», «Прикольная», «Бьют волны» и другими. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Анастасию и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анастасии Стоцкой прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в эфире.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
2: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
3: Расстояние до тротуара заметно.
4: Положение тела перпендикулярно разделительной
3: полосе. Ромашки в руке.
5: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
6: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
7: 9217-07-22-35. Там, где история шепчет легенду.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

В 1930 году съемочная группа под предводительством режиссера-неудачника Карла Денхэма отправляется на загадочный остров Черепа неподалеку от Суматры, чтобы изучить легенды о гигантском горилле по кличке Конг. По прибытию на место они обнаруживают, что Кинг-Конг и правда существует. Горилла живет в самой чаще непроходимых джунглей, где помимо него спрятанные от всего мира обитают многие создания из доисторических времен. Исследователи оказываются между двух огней. С одной стороны Кинг-Конг, а с другой его враги-динозавры. Саундтрек к фильму «Кинг-Конг».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь уничтожили 311 украинских беспилотников. Также Минобороны России показала кадры поражений геранями сухогруза с грузами для ВСУ и хранилища ГСМ в порту Черноморска, который использовался для доставки военных грузов в интересах противника в порту Южной Одесской области. Наши военные также продолжают нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре. Наши военные продолжают нанесение ударов беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины. Систематическая ложь стран Запада и неспособность решать проблемы привела их к точке невозврата, которая, возможно, уже пройдена. Такое мнение выразил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал столкновение полиции со старшеклассниками, вышедшими во Франции на протесты. Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и сейчас охватили всю Францию. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. В отдельных местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Органы правопорядка за это время провели более 6 тысяч задержаний. В 90% случаев это были несовершеннолетние. Угрозы, запугивание уголовной ответственностью, а также призывы сохранять секретность являются ключевыми приемами мошенников в схемах, направленных на обман детей. Прежде всего, это звонки с угрозами от лица правоохранительных органов и запугивание уголовной ответственностью, что заставляет действовать ребенка под воздействием эмоций. При этом злоумышленники изолируют ребенка от взрослых и под предлогом тайны следствия или риска усугубить ситуацию строго запрещают обсуждать происходящее с родителями, родственниками и знакомыми. Таким образом, мошенники лишают подростка возможности получить трезвую оценку ситуации и поддержку, чтобы оставить его один на один с манипулятором, который диктует дальнейшие шаги. Проблемы со сном и бессонница могут возникать у людей с тревожными расстройствами, рассказал психиатр Василий Шуров. Бессонница – постоянный спутник психических проблем. Чаще всего она возникает у людей с тревожными расстройствами. У многих панические атаки начинаются вечером. Человек полночи может думать о тревожном. Руминация – так называемая мысленная жвачка, которая ухудшает состояние, сказал Шуров. По его словам, пациентам с депрессивными расстройствами также тяжело заснуть. При посттравматическом стрессовом расстройстве людям снятся кошмары, в которых воспроизводится травма, поэтому они боятся засыпать. А у пациентов с биполярным расстройством в состоянии мании сон длится 2-3 часа, а затем появляется много энергии. Курс доллара на сегодня 85,71, курс евро 96 рублей 3 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай FM. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом. Уже много. Сначала все делала по инструкции. А потом поняла. Главное — быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю». Вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35. Там, где история шепчет легенду.

На Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 7 октября. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Анастасия Стоцкая сегодня отмечает свой день рождения. Анастасия Александровна Стоцкая родилась 7 октября 1982 года в Киеве. Российская и украинская актриса театра и кино, эстрадная певица. Известно, что Анастасия Стоцкая очень любит своего брата. Брат с детства был моей поддержкой и опорой. Много лет он защищал меня от дворовых мальчишек и где-то даже прикрывал мои хулиганства от мамы, рассказывала она. С 5 лет гастролировала в составе популярных детских музыкальных коллективов страны. Выступала в ансамбле «Кияночка», в котором танцевала, пела, а также играла на сопилке и ложках. Жила в Киеве до 1992 года, затем перебралась в российскую столицу. В 12-летнем возрасте Настя впервые вышла на сцену театра «Луны» под руководством Сергея Проханова. После окончания школы Стоцкая поступила в ГИТИС, училась на курсе Проханова. Первой работой на профессиональной сцене стала сыгранная в 18 лет роль «Флёр де Лис» в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Играла в театре «Луны», где ее и заметил Филипп Киркоров, который в 2002 году стал продюсером Стоцкой. Знакомство с Киркоровым стало определяющим в ее успешной карьере артистки. В 2007 году у нее произошел конфликт с Киркоровым после публикации личных снимков певицы. Спустя 2 года артисты помирились. В конце 2008 года она снялась в клипе Филиппа Киркорова на композицию «Просто подари мне» из фильма «Любовь в большом городе». В 2003 году участвовала в международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна 2003» в Юрмале, где завоевала гран-при. Успех на конкурсе ей принесло исполнение нашумевшего хита «Can't Take Me US» и новой песней «Вены руки». В 2005 году приняла участие в отборочном туре России на конкурс песни Евровидения 2005. Анастасия Стоцкая известна такими треками, как «Влюбляться», «Дай мне 5 минут», «Вены руки», «Прикольная», «Бьют волны» и другими. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Анастасию и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анастасии Стоцкой прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Житель Малайзии Айман заметил, что его пожилой отец стал часами зависать в смартфоне и смотреть видео. Родственники забеспокоились, но вместо строгих запретов Айман подарил папе раскраску и фломастеры. И это сработало. Пенсионер увлекся раскрашиванием и даже начал хвастаться результатами перед семьей. Врачи поддержали такой подход и посоветовали не ругать пожилых за гаджеты, а предлагать им альтернативы – чтение, головоломки или творчество. Теперь отец Аймана проводит время за бумагой, а не за экраном. Семья вздохнула с облегчением, а папа явно стал спокойнее. Иногда, чтобы отучить от телефона, достаточно просто дать в руки карандаш. И если это работает, значит, у нас еще есть шанс выжить в эпоху гаджетов. 5 лет назад жительница Пакистана Дженнифер Джи стала хозяйкой осла по кличке Хэнк. С самого начала она заметила, что питомец очень общительный и любит привлекать к себе внимание. Но главная его особенность – невероятно длинные уши, которые поражают всех, кто оказывается рядом. Дженнифер решила измерить их и поняла, что Хэнк может попасть в книгу рекордов Гиннесса. Так и случилось. Длина каждого уха составила 43,5 сантиметра. В честь рекорда ослу устроили настоящий праздник с угощениями и даже памятными футболками. Теперь Хэнк официальный рекордсмен и, кажется, ни капли не удивлен своей славой. В конце концов, для такого экстраверта, как он, внимание – лучшая награда. Ученые, наконец, подтвердили то, что владельцы домашних животных знали давно. Разговаривать с кошками, собаками и прочими питомцами не только нормально, но и полезно для психики. Само наличие зверушки еще не гарантирует избавление от одиночества, но беседы с ней помогают снять стресс и получить эмоциональную поддержку. При этом неважно, сюсюкаете вы или просто рассказываете питомцу о событиях дня. Четвероногие друзья вполне способны заменить психотерапевта. Теперь все, кто раньше разговаривал с животными, получили научное оправдание. И перестать их считать чудаками – самое время. Особенно если сеанс психотерапии стоит намного дороже пары почесушек за ухом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический».
4: Валдай исторический.
3: Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Набережная у Валдайского озера. Место, где город словно раскрывается навстречу природе. Отсюда открываются виды на озеро, а сам маршрут вдоль воды – это прогулка сквозь разные эпохи. От старинных построек до благоустроенных современных пространств. Валдайское озеро веками определяло ритм жизни города. И набережная – лучшее место, чтобы почувствовать эту связь.
5: Там, где история шепчет легенду.
6: Но!

0: на Валдай ФМ.
1: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
3: 9217-07-22-35.
4: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

сериал по одноименному циклу детективных романов Агаты Кристи о бельгийском детективе Эркюле Пуаро. Саундтрек к сериалу «Пуаро Агата Кристи»

зеленом парке пацаны подрались, сукины сыны. Их драку постовой хотел пресечь. Спросил, кто первый в бой полез. И вдруг, как гром среди небес, в воскресный полдень Молотова речь. Сказал, сегодня в ранний час бомбили немцы Каунас, а также Киев, Севастополь, Минск и Брест. К нам уже лез Наполеон, но получил по морде он и был с позором выгнан прочь из наших мест. Ну что, вот так вот, пацаны, без объявления войны, зачем-то вслух сказал серьезно постовой. И тихо кто-то из ребят спросил, а что военкомат? Открыт сегодня или тоже выходной? Куда тебе, ты слишком мал, сержант сказал, как

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Госинспекторы Национального парка Валдайский провели плановый рейд на Большой Валдайской тропе. Проверяли базовые лагеря, наличие диких животных и следов их жизнедеятельности. Следов медведя на стоянках не выявлено. Ситуация в местах отдыха остается спокойной. При этом зафиксированы следы енотовидной собаки, типичного для региона вида, не представляющего угрозы для человека. В беседах с туристами жалоб на конфликты с дикой фауной не поступало. Путешественники сообщили о следах медведя, пересекающих тропу. В администрации парка подчеркивают, что это естественное явление для лесной среды. Также администрация парка напоминает о правилах безопасности, тщательно планировать маршрут и снаряжение, иметь при себе сигнальные устройства, не оставлять пищевые отходы в лагерях и на привалах. При обнаружении дикого зверя следует незамедлительно связаться с отделом охраны парка по телефону 2-94-94. В центре места Валдай состоялась встреча, посвященная Дню защиты диких животных. Центральной темой стала способность животных адаптироваться к суровым условиям. Участники обсудили влияние среды на физиологию и поведение зверей, сравнив обитателей местных лесов с дикими животными других континентов. Эксперты подчеркнули, что адаптация – хрупкий механизм. Из-за климатических изменений и деятельности человека многим видам все сложнее приспосабливаться к новым условиям. Организаторы призвали не ограничиваться знанием правил экологичного поведения, а ежедневно применять их на практике, ведь защита диких животных начинается с бережного отношения к их среде обитания. В День учителя в Великом Новгороде прошла торжественная церемония награждения лауреатов и финалистов конкурса «За нравственный подвиг учителя». Событие состоялось в Малом зале областной филармонии. Здесь чествовали педагогов, для которых учительство – настоящее призвание. Среди отмеченных – Надежда Гаврилова, учитель русского языка и литературы школы номер 2. Она стала победителем регионального этапа 21-го всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Глава Валдайского округа Юрий Стаде рассказал о новых арт-объектах, которые украсили разные локации окружного центра. Все они реализованы в рамках губернаторского проекта «Новгородская мозаика». У автостанции на новой детской площадке появился книжный шкаф для буккроссинга – обмена книг. Каждый может взять книгу для чтения или поделиться своей. Рядом с подковой на территории туристско-информационного центра Валдарай установили зеркало, чтобы гости и жители могли улыбнуться своему отражению и сохранить приятный момент. В летнем парке по пути к музею колоколов разместили информационные стенды с историей округа. Они помогут лучше узнать прошлое и традиции Валдая. Юрий Стаде приглашает всех горожан и туристов прогуляться по городу, рассмотреть новые объекты и воспользоваться их возможностями. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: каждую среду с 21 часа до полуночи только на Новгородской волне.
1: Реклама. Реклама.
0: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
3: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
1: 92170

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 7 октября. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Анастасия Стоцкая сегодня отмечает свой день рождения. Анастасия Александровна Стоцкая родилась 7 октября 1982 года в Киеве. Российская и украинская актриса театра и кино, эстрадная певица. Известно, что Анастасия Стоцкая очень любит своего брата. Брат с детства был моей поддержкой и опорой. Много лет он защищал меня от дворовых мальчишек и где-то даже прикрывал мои хулиганства от мамы, рассказывала она. С 5 лет гастролировала в составе популярных детских музыкальных коллективов страны. Выступала в ансамбле «Кияночка», в котором танцевала, пела, а также играла на сопилке и ложках. Жила в Киеве до 1992 года, затем перебралась в российскую столицу. В 12-летнем возрасте Настя впервые вышла на сцену театра «Луны» под руководством Сергея Проханова. После окончания школы Стоцкая поступила в ГИТИС, училась на курсе Проханова. Первой работой на профессиональной сцене стала сыгранная в 18 лет роль Флёр де Лис в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Играла в театре «Луны», где ее и заметил Филипп Киркоров, который в 2002 году стал продюсером Стоцкой. Знакомство с Киркоровым стало определяющим в ее успешной карьере артистки. В 2007 году у нее произошел конфликт с Киркоровым после публикации личных снимков певицы. Спустя 2 года артисты помирились. В конце 2008 года она снялась в клипе Филиппа Киркорова на композицию «Просто подари мне» из фильма «Любовь в большом городе». В 2003 году участвовала в международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна 2003» в Юрмале, где завоевала гран-при. Успех на конкурсе ей принесло исполнение нашумевшего хита «Can't Take Me US» и новой песней «Вены руки». В 2005 году приняла участие в отборочном туре России на конкурс песни Евровидения 2005. Анастасия Стоцкая известна такими треками, как «Влюбляться», «Дай мне 5 минут», «Вены руки», «Прикольная», «Бьют волны» и другими. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Анастасию и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анастасии Стоцкой прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. +7 902 149 7533.

0: Сапфиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
3: 9217-07-22-35.
2: Там, где история шепчет легенду.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Америка 21 века, прозябая в социальной анархии и смертоносной чуме, вот-вот станет жертвой бурного воровского беспредела. Только Перл Профит, прекрасная полуженщина-полуробот, знает секрет создания спасительной вакцины. Собирая компоненты, необходимые для спасения человечества, Перл попадает в плен к людоеду Флэшу Пэротсу, который замыслил использовать противоядие в личных целях и добиться господства над целым миром. Теперь только стальной кулак героя-меченосца Гибсона Рикенбакера может спасти ее, а заодно и все, что еще осталось от человечества. Саундтрек из кинофильма «Киборг».

0: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Москва довольна состоянием и перспективами союзнического партнерства с Ашхабадом, заявил глава МИДа Сергей Лавров на встрече с главой МИДа Туркмении Рашидом Миредовым в Авазе. Он также подчеркнул значение тех договоренностей, которые лидеры двух стран достигают, о развитии двухстороннего взаимодействия, о координации действий на внешнеполитической арене. Лавров все это намерен подробно обсудить, наметить дальнейшие шаги, которые будут обеспечивать возрастающую роль внешнеполитических ведомств в достижении соответствующих результатов. Миредов поблагодарил российского коллегу за визит. Напомню, Лавров находится в Авазе, центре на берегу Каспийского моря в районе города Туркменбаши, где 7 октября пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ. На госуслугах в этом году появится зеленая кнопка для отмены ограничений, связанных с защитой от мошенников, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. На прошлой неделе он сообщил о разработке красной кнопки, замораживающей значимые онлайн-операции для тех, кто попался на уловки аферистов. Правительство ведет активную работу для защиты граждан от телефонных и онлайн-мошенников. В конце сентября Минцифры опубликовало для общественного обсуждения уже третий пакет мер по борьбе со злоумышленниками. В него вошли почти 20 инициатив, в том числе создание единой платформы согласий на госуслугах, введение запрета на продажу предоплаченных сим-карт и их распространение только через прямых дилеров, осуществление СМС-рассылок только через поставщиков услуг связи и другие. Новый метод лечения ревматических заболеваний разработали ученые в Сибири. Он предназначен для пациентов с тяжелыми формами ревматических заболеваний, таких как системная красная волчанка, болезнь Шогрена, системная склеродермия, которым не помогают стандартные методы терапии. Сегодня для лечения ревматических заболеваний широко применяются генно-инженерные препараты, которые снижают воспаление и останавливают атаку иммунитета на собственный организм, но у 10-20% пациентов стандартная терапия не дает эффекта. Новый подход к лечению в том, что у пациента берут собственные иммунные клетки, генетически перепрограммируют их и возвращают обратно. После этого они начинают распознавать и уничтожать так называемые больные клетки иммунной системы. Вечерняя головная боль не всегда означает, что сон нужно откладывать, рассказала невролог Екатерина Демьяновская. По ее словам, если человек уже сталкивался с такой болью, знает свой диагноз и приступ проходит типично, то сон может облегчить состояние. Тишина и темнота после приема назначенных препаратов нередко помогают при мигрени или головной боли напряжения. Вечернее недомогание часто связано с накопившейся усталостью, нехваткой или избытком сна, эмоциональными перегрузками, долгой работы за монитором, большим перерывом между приемами пищи или недостатком жидкости. В таких случаях рекомендуется ненадолго отложить дела, открыть окно, уменьшить свет и шум, выпить воды. Серьезного отношения требует резкая и исключительно сильная боль, которая быстро достигает пика. Она может сопровождать острые сосудистые нарушения. Обращение за медпомощью нельзя откладывать, если вместе с головной болью нарушились чувствительность или движение конечностей. Появилась асимметрия лица, стало трудно говорить, глотать, видеть или сохранять равновесие. Курс доллара на сегодня 85.71, курс евро 96 рублей 3 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом. Уже много. Сначала все делала по инструкции. А потом поняла. Главное — быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю». Вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35.
3: Там, где история шепчет легенду.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. В Китае набирает популярность необычная закуска – снеки из рисовой бумаги, которые внешне напоминают учебники и школьные тетради. Новинка особенно полюбилась детям и подросткам. Испытывая стресс от домашних заданий, они теперь могут буквально съесть домашку. Школьники рассказывают, что это стало забавным способом выпустить пар. Однако у тренда появились и критики. Они не спорят с психологической пользой идеи, но задаются вопросом о безопасности. Действительно ли все материалы, из которых сделаны такие учебники, предназначены для еды? Дети, впрочем, о тонкостях не задумываются и продолжают превращать школьные кошмары в веселые перекусы. Главное, чтобы после такого перекуса не пришлось делать домашку заново. Уже по-настоящему. В китайских интернет-магазинах набирают популярность товары, которые вряд ли кто-то назовет красивыми. Молодые китайцы все чаще выбирают сувениры, игрушки и другие вещи, которые выглядят странно, нелепо и нарочито уродливо. Четкого определения уродства нет. Это просто предметы, которые визуально выделяются среди привычных. Покупатели объясняют свой выбор просто. Привлекательность кажется им слишком привычной и почти безликой. А вот то, что вызывает эмоции, хотя бы смех, ценится гораздо выше. Поэтому странные вещицы быстро становятся хитами и разлетаются с полок. Похоже, производителям стоит задуматься. Возможно, будущее не за красивыми товарами, а за не пойми чем. Главное, чтобы это не пойми что все-таки выполняло свою функцию, а не просто пугало покупателей. В Сан-Франциско прошло необычное мероприятие под названием «Гортанный крик в сторону моря». Организатор Даниэль Иган предложила людям выпустить накопившийся стресс, просто крикнув в сторону Тихого океана. На призыв откликнулись больше 100 человек. Сначала участники размялись, чтобы подготовить голос. Затем прошел конкурс на лучший крик. Кульминацией стал общий оглушительный вопль. После такой эмоциональной разрядки всем предложили восстановительную программу с фруктами. Так что океан, возможно, и не ожидал, но получил мощную порцию человеческих эмоций. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Ноутбук умер! Экран черный, вообще ноль реакции!
2: Стоп! Не паникуй, в 90% случаев это лечится.
3: А если дорого?
2: Диагностика при ремонте бесплатна.
3: Если не выгодно, честный обмен или скупка.
4: Ремонт, обмен, скупка. Мы не даем технике сдаваться.
3: А телефон?
2: У меня он вообще не включается третий день.
3: И телефон спасем, и телевизор, и картриджи заправим, и кассу настроим.
5: Комсомольский, 28.
3: Звони прямо сейчас. 8-900-249-75-33.
6: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
7: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
8: 92170720.

0: Хай FM.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Госинспекторы Национального парка Валдайски провели плановый рейд на Большой Валдайской тропе. Проверяли базовые лагеря, наличие диких животных и следов их жизнедеятельности. Следов медведя на стоянках не выявлено. Ситуация в местах отдыха остается спокойной. При этом зафиксированы следы енотовидной собаки, типичного для региона вида, не представляющего угрозы для человека. В беседах с туристами жалоб на конфликты с дикой фауной не поступало. Путешественники сообщили о следах медведя, пересекающих тропу. В администрации парка подчеркивают, что это естественное явление для лесной среды. Также администрация парка напоминает о правилах безопасности, тщательно планировать маршрут и снаряжение, иметь при себе сигнальные устройства, не оставлять пищевые отходы в лагерях и на привалах. При обнаружении дикого зверя следует незамедлительно связаться с отделом охраны парка по телефону 2-94-94. В центре места Валдай состоялась встреча, посвященная Дню защиты диких животных. Центральной темой стала способность животных адаптироваться к суровым условиям. Участники обсудили влияние среды на физиологию и поведение зверей, сравнив обитателей местных лесов с дикими животными других континентов. Эксперты подчеркнули, что адаптация – хрупкий механизм. Из-за климатических изменений и деятельности человека многим видам все сложнее приспосабливаться к новым условиям. Организаторы призвали не ограничиваться знанием правил экологичного поведения, а ежедневно применять их на практике, ведь защита диких животных начинается с бережного отношения к их среде обитания. В День учителя в Великом Новгороде прошла торжественная церемония награждения лауреатов и финалистов конкурса «За нравственный подвиг учителя». Событие состоялось в Малом зале областной филармонии. Здесь чествовали педагогов, для которых учительство – настоящее призвание. Среди отмеченных – Надежда Гаврилова, учитель русского языка и литературы школы номер 2. Она стала победителем регионального этапа 21-го всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Глава Валдайского округа Юрий Стаде рассказал о новых арт-объектах, которые украсили разные локации окружного центра. Все они реализованы в рамках губернаторского проекта «Новгородская мозаика». У автостанции на новой детской площадке появился книжный шкаф для буккроссинга – обмена книг. Каждый может взять книгу для чтения или поделиться своей. Рядом с подковой на территории туристско-информационного центра Валдарай установили зеркало, чтобы гости и жители могли улыбнуться своему отражению и сохранить приятный момент. В летнем парке по пути к музею колоколов разместили информационные стенды с историей округа. Они помогут лучше узнать прошлое и традиции Валдая. Юрий Стаде приглашает всех горожан и туристов прогуляться по городу, рассмотреть новые объекты и воспользоваться их возможностями. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35. Там, где история шепчет легенду.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 7 октября. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Анастасия Стоцкая сегодня отмечает свой день рождения. Анастасия Александровна Стоцкая родилась 7 октября 1982 года в Киеве. Российская и украинская актриса театра и кино, эстрадная певица. Известно, что Анастасия Стоцкая очень любит своего брата. Брат с детства был моей поддержкой и опорой. Много лет он защищал меня от дворовых мальчишек и где-то даже прикрывал мои хулиганства от мамы, рассказывала она. С 5 лет гастролировала в составе популярных детских музыкальных коллективов страны. Выступала в ансамбле «Кияночка», в котором танцевала, пела, а также играла на сопилке и ложках. Жила в Киеве до 1992 года, затем перебралась в российскую столицу. В 12-летнем возрасте Настя впервые вышла на сцену театра «Луны» под руководством Сергея Проханова. После окончания школы Стоцкая поступила в ГИТИС, училась на курсе Проханова. Первой работой на профессиональной сцене стала сыгранная в 18 лет роль «Флёр де Лис» в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Играла в театре «Луны», где ее и заметил Филипп Киркоров, который в 2002 году стал продюсером Стоцкой. Знакомство с Киркоровым стало определяющим в ее успешной карьере артистки. В 2007 году у нее произошел конфликт с Киркоровым после публикации личных снимков певицы. Спустя 2 года артисты помирились. В конце 2008 года она снялась в клипе Филиппа Киркорова на композицию «Просто подари мне» из фильма «Любовь в большом городе». В 2003 году участвовала в международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна 2003» в Юрмале, где завоевала гран-при. Успех на конкурсе ей принесло исполнение нашумевшего хита «Can't Take Me US» и новой песней «Вены руки». В 2005 году приняла участие в отборочном туре России на конкурс песни Евровидения 2005. Анастасия Стоцкая известна такими треками, как «Влюбляться», «Дай мне 5 минут», «Вены руки», «Прикольная», «Бьют волны» и другими. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Анастасию и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анастасии Стоцкой прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом. Уже много. Сначала все делала по инструкции. А потом поняла. Главное быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю». Вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35. Там, где история шепчет легенду.

0: Валдай FM 101.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: «1973 год. Семейная пара Бен и Елена переживает переломный момент супружества. Глава семьи Бен спит с соседкой Дженни, а его дочь Уэнди играет в сексуальные игры с соседскими ребятами, сыновьями папиной любовницы.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Кремль заявляет, продвигая конфронтацию с Россией, Евросоюз идет по тупиковому пути. Москва подчеркивает, страны Европы выстраивают свою политику в области обороны на фундаменте противостояния с Российской Федерацией, что представляет собой путь в никуда. Все предыдущие попытки двигаться подобным маршрутом ничем хорошим для Европы не заканчивались. Страницы истории хранят много тому подтверждений. Ранее Владимир Путин в очередной раз заявил о том, что Россия не готовится к войне с Европой, подчеркнув, что для этого нет никаких мотивов и оснований. Глава государства также назвал целенаправленным раздуванием ситуации и провокацией заявления стран Запада об угрозе Российской Федерации и необходимости подготовки к военному конфликту с ней. Владимир Путин указал, НАТО разбухает и расширяется, заходит в разные регионы мира, грубо нарушая свои же обещания. Общий объем расходов на государственные программы в следующем году составит без малого 28 триллионов рублей. В проекте бюджета заложены деньги на дороги, аэропорты, доступную среду и развитие регионов. Промышленная программа получит дополнительно 120 миллиардов рублей. Минфин отдельно указал 20 миллиардов рублей на развитие общественного транспорта. Еще 65 миллиардов рублей, правда, за трехлетний бюджет планируют направить на его обновление. Рост плановых расходов вовсе не гарантирует, что уже в следующем году дорога станет короче, появится новый аэропортовый сервис или безбарьерный маршрут. Практический результат появится там, где определят конкретные объемы и выполнят работы. Россия вышла на полную самообеспеченность картофелем. Согласно данным Росстата, в Брянской и Астраханской областях показатели превысили 200%. Местные фермеры не только полностью закрыли внутренний спрос области, но и активно отгружают излишки урожая на рынки других регионов страны. Согласно данным статистики, около 3 миллионов тонн картофеля в год идет на переработку для производства фри, чипсов, хлопьев и крахмала. По оценкам, в нынешнем году на эти цели будет также направлено около 3 миллионов тонн по различным направлениям. Россия в настоящее время является одним из ключевых поставщиков продовольствия в мире. Отмечается, Российской Федерации удалось достичь не только высокого уровня самообеспеченности по ключевым видам сельскохозяйственной продукции, но и стать надежным партнером для десятков государств, способствуя таким образом укреплению их продовольственного суверенитета. Средняя выплата по договорам ОСАГО увеличилась почти на 10% и достигла 126,5 тысяч рублей. Средняя премия по годовым договорам составила 7761 рубль. Как сообщил Российский союз автостраховщиков, рост стоимости выплат был ожидаем. Напомню, с 19 сентября начали действовать обновленные справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормы часов работ, подготовленных по новой единой методике Банка России, которая вступила в силу в июле. Страховщики заранее учитывали изменения при корректировке тарифов. При этом стоимость полисов растет заметно медленнее, чем средняя выплата, что связано с высокой конкуренцией за аккуратных водителей. Чтобы удержать стоимость ОСАГО для клиентов с низкой аварийностью, компания компенсирует разницу за счет более высоких тарифов для водителей, которые чаще попадают в ДТП. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 71 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 3 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика саундтреков на Валдай. Осеннее настроение на Валдай FM.
1: Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
3: 9217-07-22-35.
4: Там, где история шепчет легенду.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 7 октября. И сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Анастасия Стоцкая сегодня отмечает свой день рождения. Анастасия Александровна Стоцкая родилась 7 октября 1982 года в Киеве. Российская и украинская актриса театра и кино, эстрадная певица. Известно, что Анастасия Стоцкая очень любит своего брата. Брат с детства был моей поддержкой и опорой. Много лет он защищал меня от дворовых мальчишек и где-то даже прикрывал мои хулиганства от мамы, рассказывала она. С 5 лет гастролировала в составе популярных детских музыкальных коллективов страны. Выступала в ансамбле «Кияночка», в котором танцевала, пела, а также играла на сопилке и ложках. Жила в Киеве до 1992 года, затем перебралась в российскую столицу. В 12-летнем возрасте Настя впервые вышла на сцену театра «Луны» под руководством Сергея Проханова. После окончания школы Стоцкая поступила в ГИТИС, училась на курсе Проханова. Первой работой на профессиональной сцене стала сыгранная в 18 лет роль Флёр де Лис в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Играла в театре «Луны», где ее и заметил Филипп Киркоров, который в 2002 году стал продюсером Стоцкой. Знакомство с Киркоровым стало определяющим в ее успешной карьере артистки. В 2007 году у нее произошел конфликт с Киркоровым после публикации личных снимков певицы. Спустя 2 года артисты помирились. В конце 2008 года она снялась в клипе Филиппа Киркорова на композицию «Просто подари мне» из фильма «Любовь в большом городе». В 2003 году участвовала в международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна 2003» в Юрмале, где завоевала гран-при. Успех на конкурсе ей принесло исполнение нашумевшего хита «Can't Take Me US» и новой песней «Вены руки». В 2005 году приняла участие в отборочном туре России на конкурс песни Евровидения 2005. Анастасия Стоцкая известна такими треками, как «Влюбляться», «Дай мне 5 минут», «Вены руки», «Прикольная», «Бьют волны» и другими. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Анастасию и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Анастасии Стоцкой прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Калифорнии в жилой дом проник злоумышленник, но хозяйский золотистый ретривер по кличке Нэш принял его за гостя. Пока хозяев не было, незваный гость поел из холодильника и вздремнул на диване. Нэш не проявил агрессии, наоборот, то и дело подходил к мужчине с любимой игрушкой и приглашал поиграть. Хозяева получили уведомление с камеры слежения и сразу же вызвали полицию. Дистанционно они с досадой наблюдали за поведением питомца и ждали, что он хотя бы залает. Но охранник из Нэша оказался никакой. Приехавших полицейских пес тоже встретил любимой игрушкой, однако им было не до игры. Стражи порядка скрутили и арестовали преступника, который пытался сбежать через окно в ванной. Все это время Нэш радостно вилял хвостом и надеялся на продолжение игры. В США компания Conagra Brands решила установить мировой рекорд и изготовила самую длинную колбаску Slim Jim. Ее длина почти 131 метр, что сопоставимо с высотой пирамиды Хеопса. Производство оказалось непростым. Гигантский снэк намотали на проволочную конструкцию, чтобы он подсыхал и не слипался. Затем колбаску размотали и разложили на длинном ряду столов. На мероприятии в Омахе присутствовал судья Книги рекордов Гиннесса. Он официально подтвердил, что это мировой рекорд. Правда, для такого количества колбаски понадобилась бы очень большая компания. Но рекорд есть рекорд. Теперь он официально в Книге Гиннесса. В детстве Миранда Верби из английского Лоустофта мечтала о настоящей лошади, но родители сказали твердое «нет». Расстроившись, девочка нашла утешение в игрушках My Little Pony и влюбилась в них. Теперь Миранда – обладательница рекордной коллекции из 4550 предметов, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса. Ей даже пришлось переехать в дом побольше, чтобы все разместилось. В собрании не только фигурки, там есть рюкзаки, кружки, одежда, косметика и даже аркадный аппарат из 1990-х. Доставка последнего оказалась целой операцией. Продавцу пришлось сменить входную дверь, чтобы вынести автомат из дома. Но Миранда не собирается останавливаться, она продолжает охоту за редкими пони. Получается, мечта о лошади все-таки сбылась, пусть и в пластиковом, зато в рекордном масштабе. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: По следам истории. Улицы Валдая. Молотковская улица – одна из самых говорящих названий в Валдае. Оно хранит память о мастерах-кузнецах, которые когда-то ковали здесь подковы, топоры и сошники для всей округи. В прошлые века в этом районе стояло около полусотни кузнец. Звон молотов был привычной музыкой города, а надежные изделия валдайских кузнецов славились далеко за пределами уезда. Сегодня, гуляя по Молотковской, можно почувствовать, как тесно переплелись в Валдае ремесло, дорога и история.
5: Там, где история шепчет легенду.

0: каждую среду с 21 часа до полуночи только на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

0: Прости, что поздно.
1: Реклама. На Валдай FM.
2: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
3: Расстояние до тротуара заметно.
4: Положение тела перпендикулярно разделительной
3: кромке. Ромашки в руке.
5: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
6: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170.

0: часа на Валдай-ФМ.
1: Миллиардер Чарльз Морс отправляется со своей женой, супермоделью Микки, на Аляску для фотосъемок. Модный профессиональный фотограф Роберт Грин убедил их, что именно там есть место, которое идеально подходит для съемок. В поисках они улетают намного дальше, чем предполагали. Их маленький самолет терпит крушение при столкновении с птицами и попадает в озеро. Пилот погиб, остальные спаслись. Но как выжить вдали от цивилизации? Чтобы спастись в лесу, в полном диком животных, они должны полагаться только на друг друга. До спасения остается недолго, но Чарльз начинает подозревать свою жену в связи с Робертом. Саундтрек к фильму «На грани».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Госинспекторы Национального парка Валдайски провели плановый рейд на Большой Валдайской тропе. Проверяли базовые лагеря, наличие диких животных и следов их жизнедеятельности. Следов медведя на стоянках не выявлено. Ситуация в местах отдыха остается спокойной. При этом зафиксированы следы енотовидной собаки, типичного для региона вида, не представляющего угрозы для человека. В беседах с туристами жалоб на конфликты с дикой фауной не поступало. Путешественники сообщили о следах медведя, пересекающих тропу. В администрации парка подчеркивают, что это естественное явление для лесной среды. Также администрация парка напоминает о правилах безопасности, тщательно планировать маршрут и снаряжение, иметь при себе сигнальные устройства, не оставлять пищевые отходы в лагерях и на привалах. При обнаружении дикого зверя следует незамедлительно связаться с отделом охраны парка по телефону 2-94-94. В центре места Валдай состоялась встреча, посвященная Дню защиты диких животных. Центральной темой стала способность животных адаптироваться к суровым условиям. Участники обсудили влияние среды на физиологию и поведение зверей, сравнив обитателей местных лесов с дикими животными других континентов. Эксперты подчеркнули, что адаптация – хрупкий механизм. Из-за климатических изменений и деятельности человека многим видам все сложнее приспосабливаться к новым условиям. Организаторы призвали не ограничиваться знанием правил экологичного поведения, а ежедневно применять их на практике, ведь защита диких животных начинается с бережного отношения к их среде обитания. В День учителя в Великом Новгороде прошла торжественная церемония награждения лауреатов и финалистов конкурса «За нравственный подвиг учителя». Событие состоялось в Малом зале областной филармонии. Здесь чествовали педагогов, для которых учительство – настоящее призвание. Среди отмеченных – Надежда Гаврилова, учитель русского языка и литературы школы номер 2. Она стала победителем регионального этапа 21-го всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Глава Валдайского округа Юрий Стаде рассказал о новых арт-объектах, которые украсили разные локации окружного центра. Все они реализованы в рамках губернаторского проекта «Новгородская мозаика». У автостанции на новой детской площадке появился книжный шкаф для буккроссинга – обмена книг. Каждый может взять книгу для чтения или поделиться своей. Рядом с подковой на территории туристско-информационного центра Валдарай установили зеркало, чтобы гости и жители могли улыбнуться своему отражению и сохранить приятный момент. В летнем парке по пути к музею колоколов разместили информационные стенды с историей округа. Они помогут лучше узнать прошлое и традиции Валдая. Юрий Стаде приглашает всех горожан и туристов прогуляться по городу, рассмотреть новые объекты и воспользоваться их возможностями. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

начать сходить с ума и не смочь жить без тебя. Вот и все. А может, просто морачусь. Не знаю. Спасибо. Хорошо. Только ты не пропадай, ладно?

0: Старший прапорщик Малинка. Кто тут Хабиб?
1: Я.
0: С вещами на выход.
2: Хабиб, Родина не ждет.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валда ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Госинспекторы Национального парка Валдайский провели плановый рейд на Большой Валдайской тропе. Проверяли базовые лагеря, наличие диких животных и следов их жизнедеятельности. Следов медведя на стоянках не выявлено. Ситуация в местах отдыха остается спокойной. При этом зафиксированы следы енотовидной собаки, типичного для региона вида, не представляющего угрозы для человека. В беседах с туристами жалоб на конфликты с дикой фауной не поступало. Путешественники сообщили о следах медведя, пересекающих тропу. В администрации парка подчеркивают, что это естественное явление для лесной среды. Также администрация парка напоминает о правилах безопасности, тщательно планировать маршрут и снаряжение, иметь при себе сигнальные устройства, не оставлять пищевые отходы в лагерях и на привалах. При обнаружении дикого зверя следует незамедлительно связаться с отделом охраны парка по телефону 2-94-94. В центре места Валдай состоялась встреча, посвященная Дню защиты диких животных. Центральной темой стала способность животных адаптироваться к суровым условиям. Участники обсудили влияние среды на физиологию и поведение зверей, сравнив обитателей местных лесов с дикими животными других континентов. Эксперты подчеркнули, что адаптация – хрупкий механизм. Из-за климатических изменений и деятельности человека многим видам все сложнее приспосабливаться к новым условиям. Организаторы призвали не ограничиваться знанием правил экологичного поведения, а ежедневно применять их на практике, ведь защита диких животных начинается с бережного отношения к их среде обитания. В День учителя в Великом Новгороде прошла торжественная церемония награждения лауреатов и финалистов конкурса «За нравственный подвиг учителя». Событие состоялось в Малом зале областной филармонии. Здесь чествовали педагогов, для которых учительство – настоящее призвание. Среди отмеченных – Надежда Гаврилова, учитель русского языка и литературы школы номер 2. Она стала победителем регионального этапа 21-го всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Глава Валдайского округа Юрий Стаде рассказал о новых арт-объектах, которые украсили разные локации окружного центра. Все они реализованы в рамках губернаторского проекта «Новгородская мозаика». У автостанции на новой детской площадке появился книжный шкаф для буккроссинга – обмена книг. Каждый может взять книгу для чтения или поделиться своей. Рядом с подковой на территории туристско-информационного центра Валдарай установили зеркало, чтобы гости и жители могли улыбнуться своему отражению и сохранить приятный момент. В летнем парке по пути к музею колоколов разместили информационные стенды с историей округа. Они помогут лучше узнать прошлое и традиции Валдая. Юрий Стаде приглашает всех горожан и туристов прогуляться по городу, рассмотреть новые объекты и воспользоваться их возможностями. Далее в эфире радиоканал «Валда ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай ФМ». Лучшие новинки.

0: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ
5: 9217 07

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафует. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
3: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217072235.

0: молчи.
1: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
2: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
1: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

Хожу по пустыне уже много лет. Только куча песка, здесь людей давно нет. День сменяет ночь, и я снова.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

гудки. Это мой телефонный номер, наверное, с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят, когда бы себе я не позвонил никому, никому.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07 2.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 07 22.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: прячусь от ветра, а ты не один, но мы межпланетны. Путаем вектор
1: со скоростью света.
0: Будь моим первым, складки разгладь, углы правомерные. Это наша тема, легко быть конкретным.

вам. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: И сказал мне ангел, чуть-чуть продержись. Я завтра подарю тебе новую жизнь. Завтра подарю тебе новую жизнь. И сказал мне ангел, чуть-чуть продержись. Я завтра подарю тебе новую жизнь.

мне, они жалеют меня, они мне врут. Я не такой, как они, я не такой, каким они меня хотят видеть. И все, что ждет меня тут, утонуть, захлебнувшись обидой. Добро пожаловать в мой детский, разрушенный внутренний мир. Он из пепла и руин. Время тянется долго, дольше, чем вечность тут. Человек забыл про человечность тут. Маленький человечек, задушенный равнодушием, кричит, плачет, но взрослые, отвернувшись, закрыли уши. Маленькая Вера маме писала очередное письмо, но мама никогда не прочтет этих наивных, нежных слов. Огромный поневоле родной дом одиноких, ненужных детей. И ангел сказал Вере: я прошу тебя.

ценный клад. Сколько преград на пути, сколько бесцельно прожитых лет. Ты хотел бы гореть огнем, но обрек себе тлеть. Мир больших людей, вселенский шум в их головах. Маленький человек, но внутри живет огромный страх. В комнате выключен свет, и ты остаешься один. Один на один с темнотой, и твой немой крик. Трудно помочь, удобнее сделать равнодушный вид. Эволюция из нас вывела отдельный ушлый вид. В запасе у каждого есть коллекция пластмассовых масок. Но однажды ты захочешь отказаться от них и

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.